0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cowboy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van Boy.
0: И снова берется за
2: дик.
0: Но молодая
2: Slay
0: спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает
2: swallow.

0: Серьезно, он пишет демо. Повышает градус, выкипает сферату на метик. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: full dungeon master.
2: Bad cock.
1: Oh.
2: Hey,
1: J-Com.
2: Oh.
1: This thing...

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским, нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Джей-парти.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Oh, dungeon.
1: Вертится.
3: Gang enough. Gang enough.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Сквозь суматоху.
0: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
4: My.
1: Свинит январская
0: Санкшен
2: Коминг
1: Супруга
2: Мастер
1: Чарца
2: Данчин
1: И шумят
0: Фокус.

0: fisting.
1: Еще одна задача сложная.
2: Stick in my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
2: gay party.
1: Но в суматохе
2: sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up my
1: январская
2: suction. Coming.
1: Супруга.
2: Master. Dungeon.
1: И шумят.
2: Fucking slaves.
1: Не видят люди.
2: Gay party.
3: Oh, shit.

0: где-то есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Lube it up, my

0: Эту ночь
1: Swallow my cup.
0: Горько
1: семен.
0: Покраплю сугроб. Дай мне
1: Stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Своей шизанутой.
2: Oh, dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
2: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Это прена. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
2: Gay website.
0: Братики тащили до
2: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
0: Как,
2: this thing.
0: Но...

меня, братики, что-то меня дико накидало. Братики тащили до атаки на щите. Братики тащили, как будто на пике. Это пленок, сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную. Братики тащили до атаки на щите. Братики тащили, как будто на пике. Скажите, мам, я как окно проебал этот бой самому себе, окей.

еще шот. Еще один шот за тех, кого вдруг не стало. Вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее.

Самые большие и у всех при себе. Я представляю теперь новости интереснее, чем на канале. It's all male.

0: за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих
1: 300 fucking
0: остановленный кого-то ждет.

0: Ass.
1: Расцветный.
2: Boy next door.
3: Attack. Anal turns me on.
4: Ass.
1: Хороший.
3: Dick.
1: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
1: Бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
5: Бедненький.
2: Gay boy.
1: Как приятно.
0: Fucking slay.
2: Fisting your ass. Gay boy.
1: Шоколадное.
2: Gay semen.
1: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum.
2: Gay boy.
3: Ass.
2: Dick.
1: Dick.
2: Gay boy. Gay boy.
3: Ass.
2: Dick. Gay boy.
3: Gay boy.

0: 라디오
1: 게이 웹사이트.
2: Между я на новых сражениях началось день после боя. А я встретил свой фрегат. Пусть узнаю. Все патричество.
0: Настя.
2: Кто владеет?
1: Гей веб-сайт.
2: Настоящий. Грохот пушек, свист картечи. Значит,
3: welcome to the club, buddy.
2: Звон металла, пули сабли, так идет.
1: Boy next door.
2: Повстречались. Все дилеммы, снова надо. Наш пиратский корабль.
0: Систем Эйдол.
2: Наш пиратский корабль.
0: Fisting anal.
1: Boy next door. Boy next door.
0: Defisting.
2: Incoming. Я российский, новый.
0: London master. Defisting.
2: Incoming. Я российский, новый.
0: London master.

0: Geek 50.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: Geek 50.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: Мастер Бэн?
1: Голубые у нее
0: Latex Glove.

0: Volcano.com.
1: Sawtooth.com.
0: Желает.
1: Oh yeah.
0: Лает, лает, лает.
1: Volcano.com.
0: А меня
1: Gay party
0: встречает. Тает, тает, тает.
1: Volcano.com. Sawtooth.com.
0: Желает.
1: Oh yeah.
0: Снова свободен с до головы.
1: Finger.
0: Щекочет женский.
1: Oui. $300.
0: Остались где-то позади.
1: $50.
0: И пусть не трогают
1: двери.
0: Тает, тает, тает.
1: Volcano.com.
0: А меня
1: Gay party
0: встречает. Тает, тает, тает.
1: Volcano.com. Sawtooth.com.
0: Желает.
1: Oh yeah.
0: Тает, тает, тает.
1: Volcano.com.
0: Gay party встречает. Тает, тает, тает.
1: Volcano.com. Sawtooth.com.

0: 300.
1: Многие спрашивают, что я так жуешь жвачку и ебашишь. Вот такой рыбак, это бой не важно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте, я
0: Гей,
1: Максимина. Скажешь, что
0: мы
1: каждый

0: existing.
1: They know. Swallow my semen.
0: Okay.
2: Если завтра начнется
1: секс,
0: Данин.

0: shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: bondage gay website.
2: Тем, кто
3: fisting
2: не страшны.
3: Yes.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Ну и дай
2: бог. Gay website turns me on.
1: На тебя, дорогу.
2: Horny.

Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке.

0: если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот, ах, спасибо,
2: Macab.
0: Неплохо очень,
1: stick finger in ass,
0: но очень плохо,
1: fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Billy. Штопает.
0: My ass.
3: Hot loads.
1: Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: Май, бой.
1: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door, бой.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.
1: Гораздо лучше с любой стороны.

0: año.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей-бой,
2: я б имел трех
3: лыж
2: и тройной красотой, был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот. Ах, спасибо!
3: Darko.
2: Неплохо очень иметь
3: лыж.

Мой халат гладит у доски. Шьет буи-уи, а Фатима штопает. Трешовый красота, что ни говори, но с другой стороны. Тоже три. Неплохо очень иметь.

0: Как быть нам?
1: Four master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Three.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.
0: Не был...

0: самого утра напеваю песенку про
1: Long Latex Glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Glove. Loop it up. Stickin' ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай в
1: dark fantasy.
0: И не spanking. В самом
1: horny.
0: Случае
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно?
1: Suction!
0: Слышь! Строй
1: лодку с
0: паусом.
1: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
1: The semen.
0: Anal. Открывать. Dark
2: home.
0: Хороший.
1: Sir.
0: Напевать.
3: Nico.
0: Когда. Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного, никогда не теряй.
1: Long play, text club. Loop it up.

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок Ланфрен, Ланфран, такие
1: фэнтези,
0: так редки, Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще твою
1: ассу
0: и семен падает
1: my ass
0: тебе на грудь.

0: Boy Next Door.
1: Полоборота. Бой в луче ночного.
0: Dungeon.
1: Так само случилось вдруг, что...
2: Some dick.

0: talk. Big bad talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big bad cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах торта.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь
0: dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
1: фанслэйси.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Сижу мне еще немного. Мне совсем немного.

0: Dungeon
1: Demos.
0: Assisting
1: Jeff.
0: Dungeon
1: темно.
2: Ты все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demos.
0: Assisting
1: Jeff.
0: Dungeon
1: темно.
2: Ты все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду.
0: Assisting
1: я у
0: Master.
1: Сижу мне еще немного.
3: Семен
1: мне совсем немного.
3: Семен.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душеближе теплый блюз.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

0: яду.
1: Данжен Билли.
0: Значит, яду.
1: Эйно.
2: Симен.
0: Все мои братки в гей-баре. Об этом в курсе. Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю. Я обретаю.
2: Симен.
0: Я.
1: Секс.
0: Моя жизнь.
3: Лопа опять.

Я спатули. Ему спатули. Стасу спатули. Если нет, значит нет. Семен. Все мои братки скейтборды.

0: Possibility. Є мой подливый, сосусь подливый, если нет,
1: Dungeon.
0: Значит нет,
1: Anal.
0: Семен. И все мои братки в гейборе, об этом вкус, сидят.
1: Warning.

0: boy next door.
1: Полетел, сказал он мне, что я
0: Насец.
1: И попытался дать
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем
0: Ass.
1: Со страху он насрал
0: My cum.
1: И наконец он
0: Ball,
1: И я тебя
0: Stick your finger in ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: fisting, ass, fisting, coming, fisting, dance.

0: ты все любовь.
1: Блядь, куда
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда
0: накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь, куда
0: это все любовь.
1: Блядь, куда
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь.

0: shit, I'm sorry.
1: Когда скромняга бой отдыхала
2: секс
1: с Геральтом из он
2: фистинг
1: эту
2: ass.
1: Сразился белый
2: ком swallow
1: семен чёрта и эльфа
2: фистинг
1: anal
2: fucking ass
1: когорты

0: зато мне рогом прямо в
1: ass.
0: И тут
1: Master.
0: Крикнул: вот твой
1: Coming.
0: Час.
2: Не так все было. Где же твою хваленую...
1: 300 бакс. Бакс.
3: В историю не пишут.
0: Ведьмаку заплатите.
1: 300 бакс. 300 бакс.
0: Ведьмаку заплатите.
1: Stick finger in.

0: намного глубже, чем просто что вокруг меня. Неужели я это не
1: bondage.
0: Это просто
2: spanking,
1: anal sex,
0: мировоззрение. Быть против
1: master
0: не значит быть против
1: dungeon.
0: Я люблю
1: dungeon
0: за запах черных
3: семен.
0: Не дам нажиться на моих я в золотистых
1: bad cock come
0: со мной рядом. Мой сушок, когда мне было только 3 месяца, я хотел
1: ass,
0: когда исполнилось
1: тема come
0: сошла с ума, когда мне было
1: 300
0: почти все мои друзья
1: gay boy,
0: как я смог выбраться. Мой сушок, когда мне было только
1: 3 месяца,
0: я хотел
1: ass,
0: когда исполнилось
1: тема
0: come сошла с ума, когда мне было
1: 300
0: почти все мои друзья
1: gay boy,
0: как я смог выбраться. Выступая
1: boy next door,
0: я не могу
1: coming,
0: я в себе уверен, снова пахну лучше
3: семен.
0: Как boy попал сюда, кто открыл
1: boy door,
0: я меланхоличный утерянный среди
3: the семен.
0: Я в полной
1: anal
0: dick, совсем один вокруг меня, как скотин. Я не ищу среди
1: ass
3: семен,
0: как лед
1: лабиринт.

0: Ask. Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
1: Семена.
0: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
2: Dungeon.
0: Делать нечего там, где нет.
2: Next door.
0: Come.

0: next door.
1: Не зовут меня с собой свой
0: gay website.
1: Где на каждого, где
0: Fastest thing.
2: Faster.
1: Жадного, там
0: gay sex.

0: español.
1: Gay website.
2: Мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
3: Dungeon Master
2: сам полезет
3: in my ass,
2: потому что только
3: anal
2: уважает
3: boy next door,
2: потому что в самолете
3: stick your finger in my ass.

0: когда ты...
1: Dungeon Master.
0: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. Их стримнуть ты можешь только до земли.
1: Swallow my cock.

0: style, Timmy style.
1: Suck some dick.
0: Мечтаю, лай, лай, лай. Ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: Симен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: Симен.
0: Лай.

0: Master.
1: Anal.
0: Porvanaya.
1: Bondage.
0: Fucking
1: latex glove.
0: Skater.
1: Master.
0: Плетни.
1: Anal.
0: Укради.
1: My ass.
0: Навечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер.
1: Master.
0: Плетни.
1: Anal.
0: Эй, скейтер.
1: Master.
0: Плетни.
1: Anal.
0: Укради.
1: My ass.
0: Навечно в

0: Нажимаю крестик, пой теперь с друзьями эти deep dark fantasy.
1: Отпусти, не держи
0: my ass,
1: не ищи
0: my ass,
1: не люби
0: my ass.

0: отвлекся от всех.
1: Boy next door.
0: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Old dungeon.
0: Вывожу дрессированных
3: Slaves.
0: Свои.
3: Get your ass back.

0: ослепший
1: fucking
0: маг ночи по бродил.
2: На гей вебсайт
0: разлил он
2: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
2: Master.
3: Семена.
1: За полчаса.
4: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Ничего не понимаю, почему же...
1: I'm so horny. Каждый раз, когда ты... Fucking coming in my ass.
2: Move it up.
0: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь...
1: Boy next door.
0: А мы не знаем сами,
1: Sex.
0: Будет между нами, и ты...
1: So horny.

0: Но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That hot. That cock.

0: Billy Harrington.
1: Оля хочет места.
2: Секс.
3: Бандаги.
1: От того, что...
2: Oh, I'm fucking coming. Coming.
1: I am on top.
2: Fuck you. Fuck you.
1: Я же покажу.
2: Bad talk. Bad talk. Bad talk.
4: Come.
2: My latex glove.
4: И выше.
2: Penetration.
4: Fucking ass.
2: Тут
4: сад.
2: А там.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Всеркл открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг наверное, я не доживу до своих.

0: bitch. I swallow my cum.
1: Mike, widzę, widzisz darogu. Ten
0: jak fucking deep.
1: Ja że blok
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage.
1: Daroga mnie.
0: Ass.
1: Лишь дороговато.
0: Cum.
1: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door.
1: Под крышкой.

0: пошел.
1: Идет солдат.
2: Next door.
1: Сегодня.
0: Ganging up.
1: Весь красивый. Мляха.
0: Six hot mode.
1: Девчонки увидав его.
2: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
0: Sometimes.
2: You anal.
3: D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
1: Пору встретиться.
2: It's bondage.

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: some dick.
1: Если
2: boy next door
3: do an anal fucking
1: тапака на пару
3: boy
1: только черному
3: all master fingers dick oh yeah
1: только черному
3: all master
0: suck some dick
1: только черному
3: all master this thing

0: Anal. Semen.
1: Там, где всегда трутся спиной.
2: And fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
3: the semen.
1: Спят подо льдом.
3: Fat cocks.
1: Трутся спиной.
3: Leather man.
1: Вертится.
2: $300.

0: Take your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: might come.

0: День рождения.
1: That turns on.
0: Меня.
1: Latex glove. Make fun of
0: me. Позови меня.
1: День
0: рождения.
1: That turns on.
0: Меня.
1: Latex glove.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sound.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sound.

0: Если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спаси,
2: Macab.
0: Неплохо, очень
1: stick finger in ass,
0: но очень плохо
1: fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
3: Hot loads.
1: Красота.

0: похороны.
1: Fair talk.
0: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
0: Да очень плохо.
2: Rip fucking.
0: Как быть нам?
3: Окей, сэр.
0: Нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
3: Май бой.
0: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
3: Окей, сэр.
0: Был бы...
3: Next door. Бой.
0: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: известном горячей и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любим задуть.
1: Дуэйно.
2: Дуэйно.
1: Любим фистинг. Любим фистинг. Любим фистинг. Стик сам фингер.

0: кто увидит, тот сразу...
1: Колы.
0: И для кого-то
2: Семен.
0: Нам запахнет. А мы за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!
3: Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой,

0: It's different penetration sound.
1: Я не знаю, как эту боль преодолеть, как заставить мою
0: вновь. Fisting.

0: произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
2: Come on.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.

0: Dar and Disease.
1: Ларуси просыпается.
0: Бору Хамшат.
1: Все больше я влюбляюсь.
2: Let us remember these... Remember timeless words.
0: Stick finger in my ass.

0: dick.
1: Billy is Dungeon Master.
2: Приперлися ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед
1: Дэйном.
2: Наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
1: Дэйном.
2: И устроил
1: гей-парти
2: в стиле
1: Дэйном.

0: Дик.
1: Обманывать гей. Слышь, это не катит. Тогда
0: Дик.
1: Будет в каждом такте.
0: Дик.
1: Это уже прописано в контракте.
0: Дик.
1: Будет названием нашей
0: party

0: milk.
1: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick. Do anal.
1: The semen.
0: Man.
2: Fisting
0: ass.
2: Fisting ass.
3: Красиво. У тебя вся будет.
0: Ass.
3: Будет ближе.
0: Latex glove.
3: Я хочу.
0: Как
3: первый раз. И поэтому.
0: Ah, oh.
3: Ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: Семен.

0: my boy beat.
1: Just lube it. Long latex glove.
2: Не хочу и думать не хочу, что придет и
3: pull up our pants.
2: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
1: my ass
2: не...
1: fisting.
2: Я каждый
1: come my ass.

0: long latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучит не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Перепор. Я каждый день.

0: Говорят мы
1: Fisting anal cock
0: Выносит нас земля Дайте что ли
1: Fat cock
0: В руки
1: Fucking cock
0: На короля
1: Swallow cock
2: На короля
3: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога
1: Fisting anal
0: Королю
4: The semen.
0: Много,
5: suck some dick.
0: Люблю.
6: Wee-wee.
7: Fuck you.
5: Suck some dick.
6: Wee-wee.
7: Fuck you.
1: Deep, deep. Latex glove.
5: Dick.
1: Stick. Bad cock.
6: Fucking coming.
8: Boy, gay sex.
6: Wee-wee. Wee-wee.
9: Do you like what you see?
6: Wee-wee. Wee-wee.
9: Do you like what you see?

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у
1: Please?
0: Твоих.

0: fucking coming. Control master.
1: Ты не друг, и он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже его набитый мышцы семена. Мы залиты, тело все его фаворита. Он готов к смертельной.

0: Finger anal.
1: Словно
2: семен
1: начал собой смертный бой. Смертельная
0: дисплей.
1: Лишь не быть
0: to anal.
1: Каждый хочет
0: swallow.
1: В этом сражении с
0: бой.
1: Каждый бой тут натренированный. Сотни приемов и антифрунтный. Лучшие
0: на
1: вместе собраны. На секс тут друг с другом тут
0: бой.
1: В этот тир пальцы быстро созваны. Кто никогда и не был опознан.
0: Из
1: сражений разорваны. Кто же из них
0: Dungeon.
1: Крутой?
0: Fucking comic. Fucking comic. Fucking comic.

Вместе собраны на секс с друг другом тут. В этот фильм бойцы быстро созданы, кто никогда и не был опознан. Сражения разорваны, кто жизнь их на крутой. Каждый бой тут натренированный, сотни приемов и наши фронты. Лучшие вместе собраны на секс.

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Когда скоромняга бой отдыхал от секс с Геральтом из он фистинг эту
2: ass
1: сразился белый
2: come swallow
1: semen чертом и эльфов
2: фистинг anal foreign ass
1: когорты
2: Legs.
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
3: Fat cock.
1: По зубам целился тот.
2: Legs.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
3: Историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите
2: 300 bucks. 300 bucks.
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in
1: keep

0: fisting ass.
1: Тебя рукой прощаюсь.
2: Билли Харрингтон.
1: Как будто с легендой прольются все слова, как
0: come.

0: ganze
1: dick.
0: Yeah.
2: Fuck you!
1: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
3: Fisting.
0: Не боюсь.
3: $300.
0: Я больше, может, не
1: ripped the skin.
0: А может,
2: it's a fucking deal.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Только suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: Billy Harrington.
0: А по утрам на... Stick finger.
2: В лосинах.

0: two fat cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
2: Dark fantasy.
1: Мужики заказывают владимирский...
2: Anal.
1: Однажды один мне раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга, начальник
3: Билли Харрингтон.
1: Вообще, я с образованием. Родители хорошо занимались Gay. Воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или...
2: Celebrate, или... suck some dick.
1: Программа типичная. Дать взять.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова ботан для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.
3: Way next door.

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. А дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
1: In my ass.

0: na rádio.
1: Gay website.
2: И сейчас о главной celebrity интриги года, о таинственном побеге
1: Маргариты.
2: Вместе с Шоком, будто бы. Но нам все-таки удалось найти.
3: Помнишь,
2: они покинули...

0: play, practice.
1: Смешная ошибка. А давай как будто в небо.
0: Latex Club.
1: Салюты.
0: Boy next door fucking coming.

0: Your Fisting boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску по себе.
0: Finger in my ass.
1: Плачет.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger. Fisting ass.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass.
1: Молодчик.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger in this thing. Ass.

0: Don't touch me there. That turns me on.
1: As we can.
2: Подворотня нас ждет.
3: Boy next door.
2: Хочет нас посадить на...
3: Some dick.
4: Fucking slave.
2: Уже лишили своих...
3: Ass. Amazing.
4: Suction.
3: Master.

0: Latex Club. И после мнения обрести покой. Я Anal Master. Продам за
1: с тобой. We must pull up our pants. Enjoyed the lash of the

0: Я suck dick.
1: Я не фу, 5 лет у меня под глазами.
0: My cum.
1: Сомни, но мне так сказали.
0: Я suck dick.
1: И у меня не...
0: $300.

0: suck dick.
1: Недоношенный.
2: Full master.
1: Войны.
0: Yeah. Suck dick.
3: Really?
1: Далече мае.
2: Bondage.
0: Suck dick. Suck dick.
1: Добытой богом.
0: Yeah. Fucking slut.

0: кто ответит мне, что
1: Сакшер
0: дано?
2: Yeah.
0: Пусть
2: do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных.

0: this big.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300 bucks.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Dungeon Master.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется,

0: Тестинг.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: Сапога. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Boom.
2: Slash.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
3: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: Boom.
1: Ему не удается.
0: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
1: Где-то течет.
0: I come.
1: Где-то
0: door.
1: И все ждут.
2: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: чекочет
0: my ass. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
4: Я спросил у
0: boy next door,
4: где моя
3: Billy Harrington.
0: Boy next door.
4: Не ответил мне, качая
2: Mistake.
4: Я спросил у
2: того,
4: где моя
3: Billy Harrington.
2: Slaves.
4: Забросал меня осеннюю Я спросил у
2: Crossboy.
4: Где моя
3: Billy Harrington?
4: Осень мне ответила проливным
5: семеном.
4: У семена я спрашивал, где моя
3: Billy Harrington?
4: Долго
5: семен
4: слезы лил за моим окном. Я спросил у мисс, где моя
3: Billy Harrington?
4: Скрылся в
0: Dungeon.
4: Нет,
0: do anal.
4: Мне. Я спросил у
0: gay website,
4: где моя
3: Billy Harrington?
0: Gay website.
4: Растаяла небесной синеве.
0: Yeah.
4: Друг ты мой единственный, где моя
3: Billy Harrington?
4: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: вечерком.
0: Я спросил у
2: Boy next door.
0: Я спросил у
1: Fucking slaves.
0: Я спросил у
1: Crowd boy.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семен,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Это

0: fat cock.
1: Каждый день мне
0: Anal.
1: Стреляет
0: Хамшат.
1: Но эти пизды делают только сильнее. И я слышу, как
2: Sanging.
1: Со мной
0: My love.
1: Я
3: Got you.
1: Секс. До конца. Это

0: даже если плохо, мой бой пока не гаснет.
1: Bad car.
0: Бьется.
2: Come on, let's go.

0: секс.
1: Крыши частных
2: домов.
3: Слышь?
1: Улица дворов.
0: Лишь
4: подкаст. Семен.
1: Клеют.
2: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: бабло.
0: А за ней пустая
2: pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
2: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
2: boy next door.
0: Те признают, если
1: слышь.

0: Finger.
1: Website
2: Fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой. А пока
1: Next door to anal.
3: Не ищи для твоего умысел.
2: Master.
3: Просто привыкай, малый
4: Balls. Slay.
2: Ass. Dungeon Master.
3: You gotta
2: fucking coming. Move your tongue up.

0: обычный солдат, всегда хочу
1: как?
0: Ищу где проебаться. И та, что обещала
1: suck, spank,
0: и никогда не сдаваться. Научите меня не стоять в ожидании. Вместо этого там покопать, подмести, подгрести. Да на кухню

0: Пакуй на fucking calm. Fucking calm.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из боя других, кто
0: секс,
1: кто спанкинг, кто на что
0: свалов.
1: Готов, кто на ветер кидает
0: склад.
1: Я наблюдаю, побиваю
0: calm.
1: На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний
0: no.
1: кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня скуки струничком. Кто-то пялится,
0: кинули
1: в гражданочке за забор. Кому от
0: спанкинг
1: сносит крышу,
0: boy.
1: Кто норовит воспитать
0: no.
1: сняли с
0: yeah.
1: не дышит летит.

0: контроля стопудов. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как, Дик?
0: Стал на

0: нашего двора непутевый, но веселый дядя Лы. Хоть и
1: хамный
0: с утра, но к обеду, повязав на бан с магазина, приносил
1: салфон.
0: Как всегда употреблял он пожалуй два
1: бандич
0: износил и потерял. Дядя Билли, чародей из
1: Fantasies,
0: по заказу все, что хочешь,
1: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
1: на веб-сайте latex bondage
0: подбирать он в кармане
1: latex glove
0: не носил он
1: Жигловый.
0: Вообще не доверял он
1: пожалуй
0: два
1: bondage
0: износил и
1: пощадно
0: потерял дядя Дылы шебутной
1: Leatherhead.

0: не попросил, сколько дали, никогда не
1: swallow come.
0: Он пожалуй два года износил и потерял.

Туборг. Ищешь любые способы попасть на гачи, фестиваль Туборг. И даже готов прыгать с парашютом. Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг. Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг – твой шанс выиграть два билета на... И получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: Говно, залупа,
1: херти,
0: петух,
1: еблан, давалка,
0: мутила, пидор, пизда, туз, малафья.

0: кто-то увидит,
1: ass.
0: Тот сразу... И для кого-то
2: Semen.
0: Нам запахнет. А это кто? За пазухой мы держим.
3: Suck.
0: Не подходи!
3: Suck.
0: Не подходи!
3: Suck.
0: Не подходи!
3: Suck.

0: пришла я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои, топчет знакомым не
1: ass.
0: Был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Живу лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

0: Говорит радиокорпорация.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слушайте. Penetration sound.

0: Отвлекся от всех
1: Boy Next Door
0: бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Old Dungeon
0: вывожу дрессированных
3: Slaves
0: свои.
3: Get your ass

0: мое дело набить свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь горы.
3: Семен.

0: Расти, мерзав, мое тело набил своим. Ну что же ты, царица, в надежде как зверечь. С криком
1: gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
2: Master.
0: И мы комбат виску. А ну,
2: салага,
0: открой,
2: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь? Скорее,
2: Fisting.
0: Вперед в атаку. Побойся,
3: Billy.

0: в рульку.
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.

0: пахнет,
1: он бомбит,
0: значки,
1: балдей текст.
0: На туфлях идешь,
2: риски.
0: Ночью с подругой-то хочется,
2: дик.
0: Хоть горлышко сушит,
2: ты
0: дай, дай, все на пол одежда.
2: You like what you

0: глубокие.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющая.
1: Семен.
0: Отрезвляющая. Если жив, пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Общеукрепляющая.
1: Семен.
0: Ободряющая. Если жив, пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
3: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир. И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
4: Suction.
0: До упада. Да не будьте.
2: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.

0: Dungeon Master Van.
1: Celebrate.
2: Среди бегущих
1: coming.
2: Нет, и отстающих
1: suck.
2: На месте общепримиряющий.
1: Celebrate.
2: Среди бегущих
1: coming.
2: Нет, и отстающих.

0: только семена на лице.
1: Oh, yeah.
0: Знаю, вы учули.
1: Gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass.
2: Oh, yeah.
0: Right. На сцене моделью.
3: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Ain't no horny.
0: Твой мой.

0: Эй, но
1: не заметить невозможно их волшебный
0: гей-вебсайт.
1: Ты одну из них.
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие.
0: Boy next door. Sister.
1: Не беда утра. Одну из них легко и просто.
0: Do anal. Master. Fisting. Fucking slurs. Semen. Boy next door.

0: пришил.
1: Fisting. Apex Club. Loop.
2: Лишь бы ты пришла, и ты пришла.
3: Subchat.
2: По классике, но не одна пришла, а подружку
1: с... Dungeon Master.